ukrala majo sjerce davno. Ti pahitila sny i pakoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню запел.

мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu тебя забыть.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

0: Я не могу тебя забыть, Дарья, Дарья. Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны.

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: vratiš u moj svet. Дарья,
1: ты разбила мое сердце.
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть.
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.